Констижения субереццах столетна обсташе яцвокоц драственего дома свежели в этом свежешо нашем актуальном шиноску. Поглядняме до нового удаша нашего сарского тюженника новый цасник, а жиши могу се в своем фериовом программе на новое зверецы чоинка ясвишь.

В августе бужатому пеш, а 60 лет, ако су стаили Барлинску мурю, а мы то спомнеше на чоене превожиомас, нашу музику тежиня, а спивами во Залезном заповеску. Мей народ, ее титель ядный из неидарнейших хымну, спивающие революции в Балтикуме, интерпретированы пшез летиску спиварку а активистку Лева Акуретере, гашто ми пшауе угроньем, йотен спил одувал эмоциональный зимбул за збужение вейование волихоту летиске пшешиво советске обсадце кынц живешнешчосту а живешасе тих лет. Написаны йопак пшез летиске в Exilu в USA.